0: Anything else on that?
1: Has this under town?
0: Так я центральный экстрационный сигнал, он экстренен на то, как я без вилежи и дезендер.
1: Так я центральный экстрационный сигнал.